0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Не обращай внимания на светофоры. Не смотри на знаки, ограничения.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Єгор Шевчук. Беларусь обнулила экспортные пошлины на звадкованные газы. Отповедный документ подписал премьер-министр Александр Турчин. Нулевая ставка денежная на углеводородные газы, а так само на этан, бутан и забутан. Это сподорожная продукция, якая створается при перепроцессе нафты, подкреслили у Совете министров. У Минской области с початку года выявлено 180 порушений по ахове працы и пожарной безпецы у сельгазорганизациях, поведомили у облвыконкаме. Мобильная группа, створенная при комитете по сельской господарце и харчеванне, занимается профилактикой несчастных выпадков на вытворчасти и оказывая практичную и методичную допомогу. Означается, что полова знойденных порушений уже ликвидована у полном объеме. По остатних термины выконания рекомендаций еще не наступили. Белорусские десантники приступили до занятка у составе взводных разведгрупп на учениях у Казахстане, поведомляя Минобороны Беларуси. Маневры проходят на полигоне Коктал, размещенном на паўднёвым усходе краины. У этом регионе есть и горы, и лясы, и пустынная мясцовость. Военнослужащие двух краин отпрацуют пытание совместной разведки, пошуку и знищения незаконных узброенных формирований. Белтехагляд у липені выдал 156 тысяч дозволов на допуск транспортных сродков до удела у дорожным руху, поведомили у организации. 86% от агульной колькости выдаденной физичным особам, з их звыш 3 тысяч у дочинения до электромобиля. О Белтехагляде нагадывают, что комплексная передпродажная диагностика транспортных сродков теперь доступная у регионах. Послуга предоставляется незалежно от прохождения обовязкового держтехагляду. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность. По полночным заходе у многих районах короткочасовые дожди. Местами по краине навальницы с мощными дождями, градом и порывистым ветром. Температура от 28 по полночи до плюс 40 по полдни. У областных центрах у день чекается. У Витебску и Гродне плюс 31-33, у Могилеве 35-37, у Бресте 36-38, у Гомеле 37-39. У столицы плюс 33-35, у другой половине дня дождь и навальница.

0: Музыка твоей души.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Бярэзінскі біосферны запаведнік. У яго зоапарк плошчай 12,5 гектараў. Жыхары тут свае з беларускага лесу. Нікога экзатычнага, хоць па мянушках і не скажаш. Адзін воўк вітас, чаго каштуе. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалокація.
2: Из интересных, это, конечно же, две медведицы, Умка и Василиса. Это зубр у нас живет. Есть еще лань, олень благородный, кабаны дикие. Ну и зоопарк домашних животных, он тоже здесь в составе нашего лесного зоопарка. Там уже те животные, которые содержатся дома в хозяйственных целях, в первую очередь. То есть собачки и котики там отсутствуют. Там кролики, там поросята, козы, и птица.
1: Не берусь я сказать за усих, не за всеми познакомилась я, але у многих жихаров зоопарка есть имя. Называют разными способами. Казвае наш гід, спецыяліст па турызме Бярэзінскага біасфернага запаведніка Александр Волчак.
2: Кого-то называет ветврач, кого-то коллегиально называем. Самцов, как правило, называют в честь водителей, которые их сюда привезли. Поэтому все зависит от животного. От, в первую очередь, пола и, собственно, истории его попадания к нам. Савелий, зубр, олень Леша, лань Борис, волк Витас. Потому что воет в разных тональностях. Он когда воет, такое ощущение, что стая воет.
1: И убачить гэтага Витаса задача не той, каб зорочкой, але постараться треба. Чаму? Тому что территория, на якой он живе, великая.
2: Маленьких клеток у нас большие вольеры, потому что мы должны максимально точно повторить их естественные условия обитания. Они и так к нам попали по разным причинам. Ну, кто-то болен, кто-то травмирован, кто-то там с машиной познакомился. Ну, разные истории попадания. У каждого животного она своя. Но рассказывать тут прям долго.
1: А коли коротко, то не от счастливого життя яны трапили у зоопарк. У кожного нечто здарылося, и у кожного своя сентиментальная история, якая провела у Бярэзінскі біосферны заповедник, где яны дома.
2: Их кормим, и ухаживаем, и даем возможность людям угостить животных. У нас на входе в зоопарк можно купить угощения. Почему мы их продаем сами, а не разрешаем со своим? Потому что люди иногда приносят то, что, в принципе, животным нельзя есть. К примеру, шоколадные конфеты. Для некоторых животных это ужасный яд, но хоть и вкусный. Поэтому мы вот продаем, можете походить, поугощать их. Они, конечно, хитрые уже стали, они все уже, как это сказать, просекли фишку. Если люди приходят со стаканчиком, подходят ближе к забору, чтобы полакомиться там яблоком, морковкой или капустой. А так у нас есть ветврач, который смотрит за этими животными. За ними каждый день наблюдают пристально. Поэтому все у них хорошо.
1: Приезжайте у гэтым упэўніцца, познайоміцца с жывёлами, покормить их, прислухаться. Можа, что цікавае расскажуть про свое життё, быццё. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:00, студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Президент повиншаваў транспортные войски с профессийным святом. Александр Лукашенко подкрэсліў их доблесть у годы войны и при обновлении магистралей, а сегодня укладу обороноздольность краины. Перакананы, что вы в дальнейшем будете робить все махчимое для умацывания обороноздольности нашей краины и обеспечения высокой мобильности войсков, эффективно ворошаючи самые складанные задачи, подкрэсліў Александр Лукашенко. Подробязности жудасной дорожной аварии с уделом легкового автомобиля и грузовика под Светлогорском огучили правоохранительные органы. При сутыкнении легковой Мазды с великогрузом загинули 4 человеки. Комментарий часово выконующего обовязки начальника державной инспекции Андрея Гаркуши из места здарения.
2: Около 15 часов в Светлогорском районе на 18-м километре автодороги Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье 46-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля «Мазда», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовиком «МАЗ» под управлением 29-летнего водителя. Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, погибли на месте происшествия. Через некоторое время в больнице скончался третий пассажир, 8-летний мальчик. Еще одна женщина-пассажир доставлена в медучреждение. На месте происшествия работает следственная оперативная группа. ГАИ напоминает, при управлении транспортным средством необходимо быть предельно внимательными, особенно в условиях повышенной температуры воздуха, соблюдать безопасную скорость движения и в обязательном порядке пристегиваться ремнями безопасности. При болезненном или утомленном состоянии откажитесь от управления транспортным средством.
1: Дзяржаўная інспекцыя папярэджвае аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, на вуліцах Дамашэўскай, Леніна, Кіжаватава, Цімеразева і на Даўгінаўскім тракце. У Магілёве прыборы кантролю ўстаноўлены на праспекце Шміта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім і вуліцы Барыкіна. У Мінску зараз плюс 24. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность. По полночным заходе короткочасовые дожди. Местами по краине навальницы с моцными дождями, градом и порывистым ветром. Температура по ветра от 28 по полночи до 40 градусов по полдни краины. В областных центрах у день чекается у Витебской Гродни плюс 31-33, у Могилеве 35-37, у Бресте 36-38, у Гомеле 37-39. У столицы до 35 тепла, у другой половины дня махчимы дождь, навальница.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для тебя!
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускіх гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Сябры, еще раз всех витаю. У нас тут на хвале радио «Столица». Всем доброй раницы, доброго настрою. Ну что, нас тут стало еще крышку больше, потому что до нас долучился наши гости. Это супрацовник Белорусского державного музея народа, архитектуры и побыту. Это уже наш сябры, мы с ними працуем. То мы к ним приходим, то яны к нам заходят. Вот сябры, так склалось. Рената Пугач. Рената, доброй раницы.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
1: Приятно чуть, бачить.
2: Так, мы тут песню узгадывали про Савку да Грышку, як яны ладзілі дуду, такая ў школе, хто вывучаў такую песенку, памятае. І нам вось цікава. Музей народнай архітэктуры і побыту 8 жніўня аб'яднае дзве яркія падзеі. Першы рэспубліканскі адкрыты фестываль дуды, дударскі фэст, і кніжны фестываль, літаратурны вернісаж. Госці змогуць паглыбіцца ў атмасферу жывой традыцыйнай культуры, паслухаць лепшых дудароў краіны, паўдзельнічаць у майстар-класах і сустрэцца з беларускімі аўтарамі. Вось такая праграма ў нас чакаецца літаральна ўжо на гэтую суботу, таму мы хочам, канешне, паразмаўляць. Ну, што нам чакаць у гэтай праграме, як дабрацца да музея, ну, якія сюрпрызы ад арганізатараў чакаюць гасцей. Першае пытанне, самае галоўнае. Рената, як узнікла ідэя аб'яднаць дударскі фэст, гэта адно мерапрыемства, і літаратурны вернісаж? Гэта класікі беларускай літаратуры, так? І дудары побач. Як прыйшла такая ідэя зрабіць такі фестывальны кампанент, напаўнення?
3: Изначально предложение о создании первого открытого республиканского фестиваля дударей к нам пришло от Республиканского центра национальных культур. И мы очень благодарны за такое предложение провести на нашей площадке. И, конечно же, нам хотелось сделать максимально атмосферно, чтобы больше людей пришли, чтобы разная аудитория захватила это мероприятие. И... возможно, не всем очень будет интересно это, но многие люди, не зная, что это, ну, насколько это интересно...
1: Нет, почекайте, чому это не цікаво? Не цікаво, максимально, той, кто не долучался до этой тематики, так?
2: Ну, там уже... Ну, мать, что не ведают люди,
1: ну, максимально, так, да. Ну, так, так, так, мы про это и кажем, что вот, когда там, ну, некие дудары, не, там, дьмовать будут, это в воздух. А когда ты приходишь и чуешь эту живую музыку, слухается, это же такое захопление, что... До речи, Кадласка, откажите, кольки дударов будет принимать и делать? Есть такая информация у фестиваля?
3: Я могу вам посчитать, но...
1: Ну, прикладно.
2: Ну, приедут сапраўдныя майстры, якія умеют играть на этом инструменте.
3: Дудары, беларускі национальные, заслуженные артисты и коллективы, ансамбли. Так что будет больше 30 точно, потому что ансамбли насчитывают большое количество участников.
2: Зразумела. Так, ну вось цікава.
1: А яны усе беларусы ці знікаю там бліжэйшыя?
3: Усе беларусы.
1: А замежы ніхто не прыеж... Ну гэта пакуль што. Яны як даведуюцца, што ў нас такі фестываль ладзіцца, на наступны год усе будуць... Усё! Едзем на дударскі фэст.
2: На дуду. Вось мне цікава. У нас такая праграма. Пачынаецца ўсё а 13 гадзіне. З 13 гадзін, так? Пенныя забаўкі. Гэта першы пункт фестываля. Гэта што, это пенная вечарынка? Ці што там чакаць гасцям, калі яны толькі-толькі прыедуць на фестываль у Азерцо?
3: Да, это главное развлечение для детей. Любимая детская игра на данный момент в наших мероприятиях. Дети смогут сразу прийти, поднять себе настроение, окунуться в атмосферу мероприятия и ярко начать свой день.
1: Як падрыхтавацца? Трэба на гэта глядзець. Я так мяркую, гэта дудары будуць рабіць гэтую пену. Вось такая дударская пенная будзе вечарына. Мыла ў дуду заліваюць і будуць выдзьмухаць гэтыя пузырыкі.
2: Што потым з інструментамі будзе?
1: Ну нічога, прасушыць, прамыць і ўсё. А зато, як відовішна будзе, колькі вось цікавых і закапляльных момантаў і на тех, кто упершиню, не упершиню, прыйдуць на паслухаць дударскую музыку, такія, дык вы яшчэ і гэта ўмееце. А ў мяне ў хуткім часе шлюб. Запрашаю вас на
2: гэта. Зрабіце мне, калі ласка, такую праграму. Ну, канешне, адзінае, што я што мала мела на ўвазе, як падрыхтавацца. Вы можаце патрапіць у гэтую пену, а потым будзеце цалкам мокрыя. Да ўсіх элементаў адзення ніжніх, таму магчыма, ну трэба ўзяць з сабой, калі што можна там пераапрануцца дзецям і гэтак далей. Ёсць там такія ўмовы?
3: Конечно, дети смогут взять с собой сменную одежду, и на территории музея, сказав организаторам, мы их проведем, покажем место, смогут спокойно, комфортно переодеться. Также весь день будет хорошая погода, поэтому я уверена, за в течение часа вы сможете высохнуть спокойно.
2: О, да, речи, мы замовляем доброе надворье. Это с 13 по 14 годину. И так само с 13 по 16 начинается той самый дударский фест. Вогуль, какое наполнение будет у им? Что нам чакаць? Куды можна сходить? На якія майстар-класы, магчыма, з кім сустрэцца, дзе паіграць на інструменте?
3: Самое главное – это открытие этого первого открытого республиканского фестиваля. Начнется на главной сцене в 14.30. Там на сцену выйдут представитель министерства, директор нашего музея и директор республиканского центра национальных культур. Это будет открытие этого фестиваля, яркое, красивое. В это же время будут проходить лекции в Свято-Покровской церкви о создании дуды и ее истории.
1: То есть можно поглядеть, будет не только послухать, поглядеть, але яшчэ и некие такие историчные моменты, так, адукацыйные, доведаться для себе. Вот, Рената, вы кажете, открытие будет, ну, такое видовищное. Ну, я, каб не рабіць спойлераў, так? Можа, вы што-небудзь нам будзеце пранансуеце, што там пабачыць на адкрыцці гэтым гледачы, так? Можа, там нешта будзе асаблівае, што вы такое падрыхтавалі?
3: Я магу сказаць то, што в начале открытия все главные дудари страны выйдут и вместе сыграют песню для открытия.
1: Тихо, так,
3: тихо. Какую не скажу.
1: Вось, не кажите. Добро. А каким чином эту музычную композицию выбирали? Те есть история на открытие?
3: Это согласовывали дудари все вместе, их любимая композиция, которая устроила каждого.
1: Так, а это некая ведомая популярная песня, ти это такие вот, ну, некий музычный отрезочек будет, ти музычная композиция, особливая дударская?
3: Это народная традиционная белорусская музыка, и я уверена, что каждый гость с ней знаком.
1: Все добро. Добро. Больше ни слова про это. Мы обовязково приедем, послухаем, поглядим. Ну что, сябры?
2: Мы можем один, что назвать эти коллективы, так? Можем перелечить. Это ансамбль старожитной музыки «Полонез». Это вокально-инструментальный ансамбль «Вязковый гурт». Это народный фольклорный ансамбль «Гостиницы», фольклорный ансамбль «Дударики» с Гродно, а еще узорный ансамбль народной музыки «Самогуды» с города «Молодечно». И еще будут гости. Но будет гучно, одним словом, «Дуда» будет докладно чутна. Так, ну что далее? Будем еще размовлять про книжный фестиваль или, напевно, зробим зараз перапынок?
1: А давайте зробим перапыночек и потом про книжный фестиваль будем протягивать нашу размову. Сябры, заставайтесь на хвале радио «Столица».

0: Ну что, сябры, протягнем нашу дударскую тему. Ну, дальше не только дударская тема, у нас еще и литературная тема будет. Все чему? Потому что у нас сегодня в гостях сотрудник Белорусского державного музея народной архитектуры и побыту Рената Пулач. Рената рассказала, что... Давайте нагадаем, а может, ось, некто до нас только что долучился у вашего музея. А коли будет это дударская литературная свята?
1: 8 августа в Музее народной архитектуры.
0: 8 жнивня, это у нас суббота. Так. И там у нас, мы уже про это казали, будет такая дударская тема. Дудары, яны обрали некую агульную тему, якую будут починать этот фестиваль. А лишь... Ну, комусь будет цікаво, комусь не, мы это уже означали, так, гуки дуды. А лишь вот еще вот такое цікавое получение литературное будет. Давайте про это крышечку подробязней поговорим.
2: Что это такое? Так, кажут, что литературный вернисаж, ну, назва такая, и это мероприемство будет на двух сценах одночасово. Так, расскажите, Кариласка, как это будет отбываться?
1: На главной сцене музея у нас будет встреча уважаемых гостей. Это Союз писателей Беларуси с их председателем и членами Союза. Вот. Там будут проходить автограф-сессии, встречи и презентация новых книг, а также продажа книг от писателей этого Союза. В это же время на малой сцене будут проходить лекции и читки других писателей на тему «Где живут герои и антигерои белорусских сказок», а также лекция «Городские легенды Минска», «Как белорусские авторы создают женские образы» и «Загадки белорусского фольклора в готической литературе».
2: Таямнічая фольклорная. До речі, гэта зараз стало вельмі популярна у нашай сучаснай беларускай літаратуры. Там будуць і сучасныя аўтары, і, ну, такія ўжо шаноўныя аўтары беларускай літаратуры Саюза пісьменнікаў. Ведаем гэта імёны добра, цікава.
0: Ну і ведаць, сябры, натуральна, вось гэты антураж, які можна пабачыць у музеі, так, вось гэты лес, гэтыя хаты, там млын таксама. Гэта ўсё такая атмасфера, якая яна адпавядае вось гэтым всем литературным настроем, про какие мы сегодня вам кажем. Так, а вы кажете, что там будут презентации неких новых книг, так? Это будет такой некий эксклюзив. Это книги. Пока что можно, до речи, докладнее сказать, нельзя набыть здесь в краме, а в пешине можно будет набыть на вашем фесте, так?
1: Да, будут и такие.
0: Ну, цікавенька, цікавенька. Гэтая рэч мы любім. Вось, калі такі эксклюзівныя ў цябе, і ты такі першы трымае, ты першы выдатак.
2: Гэта вельмі цікава, таму што, ну, па-першае, ты купляеш, там адразу можна падпісаць у аўтара. Ну, дзе ты ў краме, дзе ты будзеш шукаць аўтара? Ну, не прыйдзе, напэўна, не падпішы ён табе гэтую кніжку.
0: Не ў кожнага краме набудзеш гэты падпісны асобнік.
2: Так, а там яшчэ будзе вельмі цікавы фармат чытка плюс паблік-ток. Значыць, аўтар зачытвае, я так разумею, нейкі ўрывачак з тэкста, а потым можна ўступаць у дыскусіі цікавыя, так? Абмяркоўваць гэта, ну, паблік-ток, так? Гэта такі фармат.
1: Я да, проста... верна.
2: Це вельмі цікава. Вось аўтары, якія прыйдуць, мы можам іх назваць? Калі што, можам трошкі пра гэта расказаць, таму што сярод іх ёсць і нашы знаёмыя, якія таксама да нас прыходзілі. Так, гэта, напрыклад, у нас хто будзе? Алексей Кулакоў і Тацяна Блахіна раскажуць пра герояў і антыгерояў беларускіх казак. Так, таксама Кацярына Гліністая, Кацярына Стрынгель, гарадскія легенды Мінска. І таксама Лана Сціна і Ганна Асокіна. Ганна Асокіна, наша сябраўка, прыходзіла калісьці да нас прэзентацыя сваёй кнігі. Так, паблік-ток на тэму «Сіла і пяшчота, як беларускія аўтары ствараюць жаночыя вобразы ў раманах». І яшчэ з 19 до 19.55 Ксенія Высоцкая, Дар'я Салавей, Святлана Вахемец у паблік-току «Загадкі беларускага фальклору ў гатычнай літаратуры». У вас ёсць некія гісторыі ў музеі фальклорныя, там ці некія такія прыкметы, якія вы верыце, што нельга рабіць на тэрыторыі музея, што можна, хто жыве ў ночы ў гэтым музеі выходзіць, альбо вы такое не верыце, у вас такога няма?
1: Нет, среди наших сотрудников таких
2: историй,
1: легенд не ходит. Все относятся просто как с уважением к истории и как к работе. Все рады тут работать, и никто никаких историй, легенд не рассказывает.
0: Ну, а я думаю, что вот, до речи, у такого музея народной архитектуры и побыту повинна некая быть своя история, может, какие-нибудь привет, ти девчина в белом, в какую-нибудь купальскую ночь, она повинна обовязково выходить из лесу и идти на млын. Максимум появится какая-нибудь такая история, будем чекать. Ну и, до речи, вот можно будем мы сказать уже познакомиться с авторами, так, с ними поразмовлять, некие пытания свои задать. Это завсёды интересно, потому что когда берешь в руку книгу, вот там сюжет, герои, ты все поглубляешься, все это интересно, а у тебя повстают пытания, и ты такие: а у кого испытать? Можно так у нас сейчас и в соцсетках автора знайти, а лишь, махчима, ее не всем отказывают, там, заняты человек и так далее. А тут вот на прому, я кажуть. Вы ведаете?
2: Угу, ведаю. Ведаешь что? Вася, что? Я веду. Соня, и все наши слухачи, что я веду? Что будет еще махчимость обмена книгами. Так, это называется буккроссинг. Расскажите, Кариласка, ну правда, что можно приехать с тоннами, нехто хочет, ведаете, ну, я бачу на сметницу выносить книги, у меня сердце кривое обливается.
0: Как так? Люди?
2: Лепш ехать вось у музей, правда, там можно будет обменяться книгами, прочитала до иншему?
1: Да, на территории музея будет установлен буккроссинг, где каждый сможет принести свою книгу, которую он уже прочитал, и взять книгу, которую он, может, хотел бы прочитать у другого человека.
2: А это потом уникальная возможность. Меняются контакты, потом будут сябровать. Ой, ну это вельми цікаво. И еще удел у народных игрышах будет обеспечены наведвальникам музея в этот день. Это что, канаты перетягивать? Силушкой богатырской мерзать? Те что? Что такое народные игрыши по программе? Что чекать гостям?
1: На самом деле большое количество игр для детей и взрослых. Там будет кольцекит, попасть в мишень, белорусский бильярд.
2: Бильярд, это как так?
0: Слушайте, а чем мне надо разница от сусветного бильярда?
1: Бильярд картошкой.
2: С собой треба привозить, и там будет обеспечено, вот то, чем будем гулять.
1: Все там дадут.
2: Все, ой, ну добро, вот это будет интересно. Так, про бульбу рассказали мне, а гастрономичное там, какое наполнение фестиваля? Особенно, напевно, фудкор так будет там. Какая ориентация? Так само на народную, напевно, кухню?
1: Да, конечно.
2: Ой, ну и что еще? Там просто было объявление, что усім бесплатно будут выдавать два компонента гастрономичных. Это правда или неправда? Расскажите, как бы не лживую информацию давать слухачам.
1: Да, от наших партнеров будет проходить дегустация кваса, наших партнеров «Хатний квас» и партнеры «Наше детство». Будем раздавать бесплатно мороженое для гостей.
2: Ага. Нон-стоп!
0: Ну, если мужчинам не... квас, женщинам и детям морозилось. Сябры, ну, вот такая цікавая история. Ну что, еще крышку спынемся на музычной композиции, а потом вернемся до нас в студию. Заставайтесь с нами.

0: Ну, на один твар веселый у нас у Христа сегодня больше, потому что у нас сегодня у гостях Ренат Пугач, супрацовник Белорусского державного музея народной архитектуры и побыту. А все чему? Потому что 8 жнивня, и это уже это суббота, сябры, такое незвычайное мероприемство будет, у яким цікаво будет усім, сдается, потому что и дуда будет, и литература будет, и пенная дённая вечерина будет, а я ще... А я ще самый соправдный фолка, а этно, рейв с диджей-сетами. Як вы збираетесь, я ще и гэты фолк, этно, рейв с диджей-сетами усунуть в это мероприемство?
1: Диджей будет также включать ремиксы белорусских народных песен, что подойдет под атмосферу мероприятия и разбавит вечернюю атмосферу и обстановку. Зарядить зрителей.
0: Ой, цікаво. Это там будет... А это цалка, это грышка, ладили. Ду-ду-ду.
2: Вот так. Ну, где я так уявляю, не ведаю, как будет на самой справе, но в округе целое мастерство диджея. Я вот сюда захоплялась к этой пластинке. Там мне что, ну, правильно сводить, крутить, а еще и у народном стиле перепрацовочку зарабить.
0: Это цікаво.
2: Ну, это время цікаво. Это запрашаете вы этих, ну, артистов, тих, это ваши супрацовники, которые по всех фронтах умеют працевать, ладить уже и диджей-сеты.
0: У раницы у бухгалтерии працевал. Вечера я накручусь пластинки.
2: Потом пластинки, так. Тих это музыканты, артисты, кто это и люди?
1: Участники вообще фестиваля, часть из них, правда, наши сотрудники, которые работают у нас на территории каждый день. Часть это, конечно же, приглашенные музыканты, артисты и работники, которыми мы сотрудничаем.
2: Мне бы хотелось это и почуть, и побачить, потому что, напевно, у диджея еще будет внешний выгляд таким, народные костюмы, и поднародные костюмы вельми цікаво у народных костюмах вельми цікаво будет отрываться. Ну, давайте подводить такие основные пункты, где, час, место и як добраться. Значит, давайте еще раз нагадаем для тех, кто долучился, коли чекается этот фестиваль.
1: В эту субботу, 8 августа.
0: Так,
2: 8 жнівня. И час, с якой по якую годину нам можно быть на фестивале, и коли лепш приехать?
1: С 13 часов дня до 22 часов вечера.
2: Дорога не близкая, ну не такая, как далекая, так, але все ж таки треба ехать за Минск. Ласка, расскажите, як правильнее добираться до Музея народной архитектуры и побыту?
1: У кого есть машины, советую приехать на машине. У нас большая парковка, где всем будет комфортно. А также от Минска можно приехать на автобусах и на маршрутках.
2: Угу. Это какие маршруты? Или что?
1: От Малиновки на автобусе номер 170С и 150. Также на маршрутке номер 1111 и 1026.
2: Ну и треба уличивать, что выходный день. Там, напевно, отрозняется так расклад. У працовные дни один, так, у выходные будет так само наступны. Ну и билеты. Билеты, где можно набыть, махчима есть некие акции. Например, ну, коли семья, три с трьма детьми, например, некие знижки, альбо... Не ведаю, каждому пятому так само бесплатный уваход, не ведаю. Где можно набыть, кольки каштуя, какие правила увахода?
1: Билеты можно купить на RelaxBuy, также в нашем инстаграме. Каждый день мы публикуем ссылку на покупку билетов. Вы можете зайти и узнать там всю информацию. Также билеты можно приобрести в кассах на месте, карты или наличными, как вам будет удобнее.
2: Вось так.
0: Ну, вось. Зручность – это наше все. Сябры, ну, вось такая у нас размова сегодня цікаво отрымалась. 8 жнивня. Мы ведаем, где будем сустракаться.
2: Як, на гук, дальше... якого так, инструмента так. Треба исти.
0: Пошел на гук дуды, я еще и почитал, смачно поел, у пени покорзюкался, а потом я еще и послухал этот фолк этно рейв с диджей-сетами. Ну, и все это... Я еще раз нагадаем, где?
1: Музей народной архитектуры и быта.
0: Вось так, сябры. Ну и развитываемся на сегодня. Рената Пугач у нас была. Рената, дякую великий за то, что до нас сегодня завитали.
2: Всем
0: ну,
2: музейным привитание.
0: Привитание обовязковое, особенное. Ну и чекаем вас так само у нас тут у студии. Потому что, як мы доведались, еще шмат цікавых мероприемств будет ладиться у вас. Сябры, ну а мы уже накировываемся у наступный день. Завтра у раницу мы пожимся.
2: Долгочакана.
0: Это будет такая долгочаканая пятничка. Ну а покуль всем покуль.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, в студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Переговоры по поширению двубокового взаимодействия помеж Беларусью и Алжиром пройдут сегодня у Палаца Незалежности. Ключевым мероприятием масштабного визита станет встреча с Александром Лукашенком. Как пишет полперша на встрече Александр Лукашенко с державным министром, керовником внешнеполитического ведомства Ахмедом Атафом, обмеркует конкретные кроки для развития гандлево-экономичных связей и кооперации. Каля 400 поведомлений об звонках телефонных ашуканцев приняли милиционеры за минулые сутки. Большинство злочинства удалось продухилить. Правоохранники зарегистрировали 35 личбовых правопорушений. Каб спынить вывод грошей потерпелых, заблокировано 15 подрубленных сайтов и не допущены платежи на адрес 16 замежных реквизитов. По способе подману лидируя купля товара в интернете, затем звонки от имя керовников и крадежи про социальные сетки. Проверку по факте падения двухгодового хлопчика у канализационный колодеж почали правоохранные органы в Столинском районе. Напередодні вечера у рабочем поселке Речица малый подчас прогулки с батьками дошел на несколько метров, наступил на люк и провалился. Самостоятельно достать дитя дорослые не смогли и терминово выкликали ротовальников. Те оперативно достали малого с трехметровой глубины. Хлопчика доставили в больницу с раной головы. Его життю ничего не погрожает. Новую так званую вафельную дорожную разметку в выгляде желтой сетки нанесли у столицы на скрыжевании проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Данная графичная схема позначает складанный участок скрыжевания, на який кировцам строго забраняется выезжать при возникнении заторов. Державная инспекция попереджает водителей, что контроль за выполнением новых потребований организованы у темлику с применением камер системы мониторингу громадской безопасности. Зараз у Мінску плюс 30. На сьогодні синоптики об'явили червоний узровень небезпеки з-за спякоти. Буде переменная облачность местами, а по полночным заходе Беларуси на большей части территории короткочасовые дожди. В особных районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 28 по полночи до 40 по полдни. В областных центрах у Витебской Гродні 31-33, в Могилеве 35-37, в Бресте 36-38, в Гомеле 37-39. У столицы до 35, у другой половины дня магчымы дождь и навальница.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте рукавика. Едем разом на «Рок-Колах». Понеделок, середа и пятница. У 7.50 и 20.20. Радио «Столица». Рухаемся разом.

субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я забираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги до утра. Я люблю буги.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Наявность кадровых ресурсов и полную готовность Беларуси до реализации масштабных вытворчих программ за Алжиром подтвердил сегодня Александр Лукашенко. Подчас рабочей встречи с державным министром Ахмедом Атафом керовник державы пропоновал максимально поскорить выполнение минулых домовленностей.
2: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. Я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого, моего убеждения, является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. И хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня.
1: Белавия за 7 месяцев выканала больше за 10,5 тысяч рейсов. Это на амаль 4% больше, чем летось. Перевезено 1 300 000 пассажиров. У топ-5 напрямков по загрузке у минулом месяце вошли Тель-Авив, Батуми, Уфа, Екатеринбург и Тбилиси. Судово следчую проверку по факте травмирования 22-годовой мінчанки из-за падения древа почали правоохранительные органы у столицы. Напередодні ввечері у скверу Симона Балівара дівчина сиділа на лавці побач древом, ствол якого надламився. Достать потерпілую з-под галін допомогли міліціонери, які знаходилися неподалек, і передали її бригаді хуткої допомоги. Стан мінчанки оцінюється як стабільний, серйозної погрози для життя нема. У Мінську зараз плюс 27. По даних Белгідромета, у другій половині дня у Білорусі буде переменна облачність. По північному заході короткочасові дощі, місцями по країні навальниці і паривистий вітер. Температура повітря до 40 градусів. У обласних центрах у Вітебську і Гродні 31-33, у Могильові 35-37, у Бресті 36-38, у Гомелі 37-39, у столиці до 35 тепла, махчими короткочасові дощі, навальниця.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: огонек на радио столица.
1: Я ще пропоную вашей увазе пятый рок-факт. Наш сегодняшний говорим мы, до речи, про дожди, про дождь, что натхняє у этой природной з'яві рок-музыкантов и какое для стравання дождь знайшов у творчості рокеров. Так ось, дождь – одна из самых відомих і ліричних композиций гурта «Аліса». Она отрознивается меланхоличным настроем, вылучается на фоне больше тяжкой роковой творчести коллективу. Песня была написана Константином Кінчевым задовго до официального релизу, еще в 1983 году. Першопочатково она выполнялась на кватерниках, а в студийном формате вышла только в 96 году и трапила у 8-й студийный альбом гурта с лаконичной назвой «Джаз». Сам Кінчев отзначал, что не лічить гэты трек чимсти выбитным або глибоко особисным, а называл его просто песней настроем. Режиссер Максим Масальцев узнял видео на эту композицию, ну и цікаво, что основой для клипа послужили фрагменты черно-белых советских мастацких фильмов, что идеально подтримало ретро-атмосферу альбома «Джаз». Сябры, нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас идет голосование у пятерцы топ-рок-фактов. Теперь вы ведаете все наши сегодняшние истории, ну и самый час долучаться до голосования. Мы обираем самый цікавый факт про образ дождю у рок-музыцы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. Студия с выпуском новин Владимир Казаков. Выники и темпы развития двухбакового взаимодействия помеж Алжиром и Беларусью сапраўды уражают. Об этом по выниках встречи с Александром Лукашенком заявил керавник алжирского внешне-замежного политического ведомства Ахмед Атаф. Дипломат звернул особую увагу на ход реализации ранейших домовленностей и отзначил, что все совместные инструменты пришли в рух.
2: Большое спасибо, уважаемый господин президент. Прежде всего, позвольте выразить чувство радости и гордости, которые испытываю от нашей с вами встречи. Ваш друг, мой президент, господин Абдельмаджид Тебун, уполномочил меня донести до вашего сведения три послания. Первое послание – это послание глубокой дружбы и высокой оценки лично вам, господин президент. Второе послание – его готовность и приверженность работать с вами плечом к плечу, чтобы повысить уровень двусторонних отношений. И третье послание – это высокая оценка той высокой динамики двусторонних отношений, которая наблюдается после вашей встречи с нашим президентом в декабре прошлого года в Алжире. И он обещает, что будет активно работать над выполнением той договоренности, которая была достигнута с вами о посещении Республики Беларусь в самое ближайшее время.
1: Дзяржаўтаінспекцыя пачала сачыць за матацыклістамі з паветра ў межах узмацнення кантролю за двухколавым транспартам. Комплексныя рэйды дарожнай міліцыі працягнуцца па 16 жніўня з-за павелічэння колькасці аварый. Для маніторынгу абстаноўкі на буйных магістралях інспектары пачалі актыўна выкарыстоўваць беспілотныя лятальныя апараты і камеры відэаназірання. Телефонные махляры примусили 9-годовую девчонку отрезать себе волосы, когда она не смогла найти батьковские гроши у квартиры. Спочатку ошуканцы под выглядом мобильного оператора доведались адрес дитяти и выманили код с короткого поведомления. Одразу после этого ей потелефоновал и лжемилиционер, который запужал школьницу дитячим домом и загадал терминово обшукать покои. Покольки никаких хатних накоплений у малая не знайшла, ошуканец раззлавался и почал давать дикие загады. От страху дитя выконала усе патрабаванні, а потым скинула выклік і паведаміла маме. Зараз у Мінску плюс 27 па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, у асобных раёнах град, месцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра ўначы ад 16 да 24, удзень да 35 градусаў. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Гродні плюс 22-24, у Брэсце-Віцебску 23-25, у Магілёве 26-28, у Гомелі 32-34. У сталіцы ўначы 19-21, у дзень да 24 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
3: Лето, сонце і спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Музыка твоей души.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за...

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Бярэзінскі біосферны запаведнік. У яго зоапарк плошчай 12,5 гектараў. Жыхары тут свае, з беларускага лесу. Нікога экзатычнага, хоць па мянушках і не скажаш. Адзін воўк вітас, чаго каштуе. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалокація.
2: Из интересных, это, конечно же, две медведицы, Умка и Василиса. Это зубр у нас живет. Есть еще лань, олень благородный, кабаны дикие. Ну и зоопарк домашних животных, он тоже здесь в составе нашего лесного зоопарка. Там уже те животные, которые содержатся дома в хозяйственных целях, в первую очередь. То есть собачки и котики там отсутствуют. Там кролики, там поросята, коза, и птица.
1: Не берусь я сказать за усих, не с усими познакомилась, але у многих жихару зоопарка есть имя. Называют разными способами. Казвае наш гід, спецыяліст па турызме Бярэзінскага біасфернага запаведніка Александр Волчак.
2: Кого-то называет ветврач, кого-то коллегиально называем. Самцов, как правило, называют в честь водителей, которые их сюда привезли. Поэтому все зависит от животного. От, в первую очередь, пола и, собственно, истории его попадания к нам. Савелий, зубр, олень, Леша, лань, Борис, волк Витас. Потому что воет в разных тональностях. Он когда воет, такое ощущение, что стая воет.
1: И убачить гэтага Витаса задача не той, как зорочкой, але постараться треба. Чаму? Тому что территория, на якой он живе, великая.
2: Маленьких клеток у нас нет, у нас большие вольеры, потому что мы должны максимально точно повторить их естественные условия обитания.

0: считаем со своим, потому что люди иногда приносят то, что, в принципе, животным нельзя есть. К примеру, шоколадные конфеты. Для некоторых животных это ужасный яд, но хоть и вкусный. Поэтому мы вот продаем, можете походить, поугощать их. Они, конечно, хитрые уже стали, они все уже, как это сказать, просекли фишку. Если люди приходят со стаканчиком, подходят ближе к забору, чтобы полакомиться там яблоком, морковкой или капустой. А так у нас есть ветврач, который смотрит за этими животными, за ними каждый день наблюдают пристально, поэтому все у них хорошо.
1: Приезжайте у гэтаму пэўніцца, познаёміцца з жывёламі, пакарміць іх, прыслухацца, можа што цікавае раскажуць пра сваё жыццё, быццё. Пакуль усё, пачуемся.
2: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Наявность кадровых ресурсов и полную готовность Беларуси до реализации масштабных вытворчих программ с Алжиром подтвердил сегодня Александр Лукашенко. Подчас рабочей встречи с державным министром Ахмедом Атафом керовник державы пропоновал максимально поскорить выкатание минулых домовленностей. Президент подкреслил, что айчинные заводы умеют выпускать абсолютно всю продукцию, якая необходима африканским партнерам сегодня и спотребится завтра. Поширение списка документов для свободного въезда в пограничную зону начало действовать с сегодняшнего дня. Пересекши контрольные пункты, громадяне могут теперь и по студентским билетам, або пенсийным посвящении. Вести господарчую деятельность на местовых реках и озерах дозволено без отримания додатковых доведок. Так само целиком отменена проверка пропусков у пассажиров пригородных автобусов. Полный сбор новых правил Держпогранкомитет разместил на своем сайте. Ратавальники узмацняют контроль на воде. Яны обследуют акватории, береговые линии, проверяют место массового купания и проводят профилактичные гуторки. По оперативных данных, с початку купального сезона потонули 117 человек, из них 9 детей. Выратованы 150, у тем лику 51 дитя. Найбуйнейшую осу Беларуси и Европы с копию гиганта зауважили у агрогородку Ляскавичи на Гомельщине. Супрацовники национального парку Припятский отзначили, что редкая самка кормилась на одном из местовых полев. Гэтый вид был упершиню унесен в Червоную книгу Беларуси 11 годов тому. Эксперты подкрещивают, что оса не является ядовитой для человека. Зараз популяция гиганта находится под погрозой из-за возникновения старых лесов и выпаливания сухой травы. Зараз у Мінску плюс 28 по даных Белгидромета. Завтра у Беларуси чакается переменная облачность на большей части территории, короткочасовые дожди, навальницы, в особных районах град, местами шквалисты узмацнение ветру. Температура по ветру у ночи от 16 до 24, у день до 35 тепла. У областных центрах завтра у день чакается у Гродні 22-24, у Бресті-Вітебску 23-25, у Могилеве 26-28, у Гомелі 32-34. У столицы у ночи 19-21, у день до 24 тепла, короткочасовый дождь, навальница.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю каля мікрафона Данута Анчелеўская. Лета – выдатны перыяд. Не толькі магчымасць адпачыць, аздаравіцца, але гэта значыць, што у дзяцей і моладзі шмат вольнага часу. А чаго іх неабходна асабліва засцерагчы? У якія непрыемнасці яны могуць трапіць? Аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, прокурор Кобрынскага района Сергей Мяшэчка. Вітаю!
2: Добрый день.
1: Пачнем з сур'ёзнага, аб крымінагеннай абстаноўцы. Як у нас увогуле, вось з пункту гледжання прокуратуры,
2: как в целом по республике, так и отдельно в Кобринском районе наблюдается за последние 30 лет уже тенденция к стабильному снижению преступности в целом. И сегодня мы, я считаю, побороли такие виды преступлений, как кражи, хулиганство в общественных местах, но не смогли побороть преступность, связанную со сбытом наркотиков и преступлениями, совершенными в сети интернет. Ну, с этой целью делается в республике много, меняется законодательство с учетом реалий современных, и различные механизмы используются для того, чтобы пресечь и усложнить, так скажем, преступную деятельность лицам, которые пытаются завладеть денежными средствами граждан.
1: Калі казаць вось пра интернет, увогуле, як у вас...
2: Хотелось бы отметить, что такой вид преступности, как завладение денежными средствами через так называемое телефонное мошенничество, как всегда, непосредственно связано с необходимостью передачи денежных средств от потерпевшим злоумышленников. И вот на этом этапе у нас четко скоординирована деятельность с правоохранительными органами, это сотрудничество органов внутренних дел, мы стараемся непосредственно по горячим следам задержать преступников. И благодаря вот таким слаженным действиям, их задержанию удалось, так скажем, раскрыть несколько преступлений благодаря задержанию курьеров. Избрание меры пресечения в виде содержания по страже в отношении них, так скажем, способствует и установлению иных причастных к этому лиц, и возмещению ущерба, так как лица, которые находятся под стражей, они охотнее возмещают средства потерпевшим. Вот из последнего примера было задержание курьера, который представился работником букмекерской конторы, говорил, что приехал к нелегальному клиенту одной из букмекерской контор, у него есть договор по, так скажем, перевозке денежных средств, и не смог он объяснить, почему вот клиентом букмекерской конторы является пожилая женщина, которая говорила определенные кодовые слова при передаче денежных средств. Поэтому он был задержан. После этого он охотнее стал сотрудничать со следствием, рассказал, кому он в дальнейшем передавал денежные средства. Было установлено еще два звена преступной группировки. И в последующем действия данных лиц были квалифицированы как мошенничество, совершенное в составе организованной группы. Три лица были задержаны, заключены по стражу, возместили до рассмотрения дела судом в полном объеме причиненный ущерб свыше 40 тысяч рублей пожилому человеку, пенсионерке. Но, несмотря на это, с учетом тяжести совершенного преступления, получили сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, реального лишения свободы в исправительной колонии.
1: Ну вось, ведаем мы, што часцяком вось гэтыя зламыснікі, яны выкарыстоўваюць у якасці кур'ераў і непаўналетніх, так?
2: Безусловно, возможность легкого заработка привлекает и несовершеннолетних, которые, ну, в принципе, еще не могут, скажем, сопротивляться каким-то таким предложениям, и прокуратурой, и другими правоохранительными органами ведется полномерная работа по разъяснению ответственности за сотрудничество с такими преступными группами, и в том числе, особенно это сегодня актуально, когда в сетях, в Телеграме, например, имеются группы, которые приглашают получить большие заработки в сети интернет сомнительными действиями. Задержано, к счастью, среди них нет несовершеннолетних. В Кобрине три лица, которые наносили на домах с помощью трафаретов адреса интернет-магазинов, которые занимаются реализацией психотропных веществ путем размещения закладок. Эти лица были задержаны, возбуждено уголовное дело. Также их действия были квалифицированы по части 4 статьи 328 как пособничество сбыту наркотических веществ, незаконному обороту наркотиков. Наказание за данный вид преступления свыше 10 лет лишения свободы, как правило.
1: Но вы отрабатываете, что все вот эти моменты, так, и злочинство с использованием интернета, и в угле лета, и незаконный оборот наркотиков, все, и оно может в том лику и оказывать негативный уплыв и на детей в плане утягивания их в эту вот злочинную деятельность.
2: Когда человек не занят, он стремится чем-то занять, и не всегда, если родители, так скажем, либо различные учреждения не занимают ребенка, найдутся те, кто его займет, так скажем, деятельностью, которая не является совсем законной. Поэтому в регионе и в целом по стране ведется планомерная работа по занятости несовершеннолетних в летний период, чтобы детям было интересно, чтобы они получали положительные эмоции и занимались в том числе общественно полезным трудом. Ну и хотелось бы также обратить внимание, что вот с наступлением жары участились по республике случаи выпадения из окон. Имеются случаи, когда попадают малолетние дети, оставленные без присмотра в открытые люки, поэтому прокуратурой на постоянной основе анализируется ситуация в регионах, обращаются внимание на такие моменты соответствующих служб, в средствах массовой информации доводится до общественности, так скажем, рекомендации информировать во всех случаях, когда они видят опасность, это в том числе на детских игровых площадках, неисправность оборудования, для того, чтобы при использовании, так скажем, мер прокурорского реагирования, либо иными путями данную опасность незамедлительно устранить, чтобы дети не пострадали.
1: Ну, тогда давайте сделаем некое подгуление, чтобы вы пожелали нашим слухачам.
2: Хотелось бы обратить внимание родителей, не оставлять без присмотра маленьких детей, а дети постарше прививать любовь к труду, к спорту, к здоровому образу жизни и к родине.
1: А дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер – прокурор Кобринского района Сергей Мяшечко. Я ж Данута Антилевска. На этом развитываюся с самыми лепшими пожеланиями.
0: Столичный гость. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Ну що там на дворе?
1: Навігатор. Сябры, вітаю, меня зовут Василь Данилов. Расскажу вам, что там завтра на дворе. Будем отзначать Всесветный день коток. Котки – головные гурманы, коли говорка идет про комфорт. Минск – плюс 22-24, переменная облачность, краткочасовый дождь. Котки – истоты и загадковые, як легенды и подань. Гродно – плюс 22-24, переменная облачность, без истотных опадков. У коток есть все – поклонники, бясконцы сон и компания, коли она им потребна. Брест – плюс 23-25, переменная облачность, краткочасовый дождь, який подарунок может быть лепш за любого котки. Витебск – плюс 18-20, переменная облачность, краткочасовый дождь. Час, проведенный с коткой, николь не потрачены дарма. Гомель – плюс 32-34, в облачность с прояснениями, краткочасовый дождь. Есть только два способа выратоваться от житевых нягод – музыка и котки. Могилёв – плюс 22-24, переменная облачность, краткочасовый дождь. Жанчыны и коты робят то, что им подобается, а мужчинам и собакам застается только змириться и назирать.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Наявность кадровых ресурсов и готовность до реализации масштабных вытворчих программ с Алжиром подтвердил сегодня Александр Лукашенко. На встрече с державным министром Ахмедом Атафом керовник державы пропоновал поскорить выполнение досягнутых домовленностей. А и чинные заводы умеют выпускать всю продукцию, якая необходима африканским партнерам сегодня. Запуск совместных коммерцийных проектов повинен стать тривалым фундаментом для дальнейшего поширения гандлевых связей. Обновление рациону у школьных столовых почнется с 1 вересня, поведомили у Министерства эдукации. Головный приоритет – зробить школьные обеды смачными, каб дети с задовольнением съедали свои порции. У организации харчевания изменяется так само принцип деления школьников по взрослости. Уводятся 3 группы замест 2. По данных Минэдукации, горячим харчеванием у школах забеспечено свыше 1 миллиона детей. 70% школьников отримывают его за кошт держбюджету. Ратавальники узмацняют контроль на воде. Специалисты обследуют акватории и береговые линии, проверяют место массового купания и проводят профилактичные гуторки. Комментарии старшего методиста Университета громадянской обороны и Министерства по надзвичайных ситуациях Алены Бугаевой.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
1: У Минску зараз плюс 32. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди, навальницы. У особных районах град, местами шквалистое взмоснение ветру. Температура по ветру у ночи от 16 до 24, у день до 35. У областных центрах завтра у день чекается. У Гродня плюс 22-24, у Бресте и Витебску 23-25, у Могилеве 26-28, у Гомеле 32-34. У столицы уночи плюс 19-21, у день до 24 тепла, короткочасовый дождь и навальница.

0: тэлефону мікрахвалевую печ і абстрыгчы валасы, паведаміла афіцыйны прадстаўнік галоўнага ўправлення ўнутраных справ Мінгарвыканкама Наталля Ганусевіч.
1: В Минскую милицию обратилась мама 9-летней школьницы, которую телефонные мошенники заставили остричь волосы. Сначала аферисты позвонили девочке от имени оператора сотовой связи и попросили назвать адрес места жительства, по которому они якобы пришлют бумажный договор на обслуживание. А также выманили код из СМС, чтобы подтвердить услугу. Сразу после этого ребенку в мессенджере позвонил другой незнакомец, который представился правоохранителем. Он отругал школьницу за то, что та назвала код преступником, и сказал, что теперь ее родители посадят в тюрьму, а ее саму направят в детский дом. Мужчина велел девочке обыскать квартиру и найти родительские сбережения, а когда она не нашла деньги, разозлился и стал давать бессмысленное задание. Выбросить в окно пульт от телевизора, положить телефон в микроволновую печь, остричь волосы. Школьница испугалась и выполнила все указания, но незнакомец продолжил разговаривать с ней очень грубо. Тогда девочка позвонила маме, которая сразу вернулась с работы и позвонила в милицию. Сотрудникам девочка призналась, что знала о схемах мошенников и разговаривала об этом с родителями. Но когда сама попала в такую ситуацию, то растерялась и испугалась. Милиция напоминает родителям: в настройках мессенджера установите на смартфонах у детей ограничения на звонки от неизвестных номеров. Регулярно обсуждайте с детьми угрозы безопасности и не рассказывайте, где храните семейные сбережения.
0: Жыхарка Віцебска пад рознымі падставамі брала ў знаёмых грошы ў доўг, паведамілі ва ўпраўленні следчага камітэта па Віцебскай вобласці. Жанчына працавала на рынку, набывала тавары ў розных прадаўцоў, стварала станоўчую рэпутацыю і наладжвала сяброўскія адносіны з імі. Затым стала прасіць у іх грошы на развіццё бізнесу, набыццё будматэрыялаў і выгаднага інвесціравання. За год ад 8 пацярпелых яна атрымала звыш 200 тысяч рублёў, якія не збіралася аддаваць. Распачата крымінальная справа. У Мінску затрымалі ўдзельнікаў арганізаванай групы, якая ўчыніла шэраг асабліва цяжкіх злачынстваў у перыяд з 1998 па 2025 год, паведамілі ў следчым камітэце. Група асоб здзяйсняла разбойныя напады, выкрадала людзей з наступным вымагальніцтвам, крала маёмасць. Таксама зламыснікі зараблялі незаконным абаротам агнястрэльнай зброі і нават забілі чалавека. Пры цесным узаемадзеянні следчага камітэта і органаў унутраных справ установлены ўсе ўдзельнікі групы. Роля кожнага і ступень дзела ва ўчыненні злачынстваў, а таксама памер прычыненай шкоды.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Наявность кадровых ресурсов и полную готовность Беларуси до реализации масштабных вытворших программ с Алжиром подтвердил Александр Лукашенко подчас рабочей встречи с державным министром этой краины Ахмедом Атафом. Президент так само закликал до поскорения реализации минулых домовленностей.
2: В целом отдельные шаги в этом направлении сделаны. Результат вроде бы есть. Целеустремленных, грамотных, готовых постоянно учиться молодых людей у нас ежегодно становится больше. Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов. Вот это уже задача администрации и правительства, чтобы ребята, которых мы видим, они победители там и по другим критериям, толковые ребята, способные, талантливые, чтобы они у нас оставались и пользу приносили нашему обществу.

0: Ощутимый вклад в подготовку лучших из лучших приносит национальный детский технопарк. Вот вы мне приводите его в пример правильно. Ежегодно порядка 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерную специальность. Ну, надо посмотреть, как они еще там образовываются и учатся на этих инженерных специальностях. А то мы рекомендацию дали, считай, без всякого труда они поступили в вузы. Но мы все-таки все присутствующие здесь как-то корячились, чтобы поступить в вузы. Так же? Это молодежь просто поступила. Мы у них увидели хороших инженеров. А вот сейчас посмотреть, становятся ли они инженерами хорошими. Обязательно надо посмотреть, чтобы сделать окончательные выводы. Один вывод правильный, что в 2021 году, открывая технопарк Минский, мы поступили правильно. Сосредоточил там лучшие умы.
1: Александр Лукашенко провел кадровое назначение у керовництва управления у следшего комитета по Минской, Могилевской и Гродинской областях. Начальником управления по Минской в области призначенный генерал-майор юстиции Владимир Шишко. На посаду начальника управления комитета по Могилевской в области призначены полковник юстиции Александр Протасовицкий. Полковник юстиции Александр Агафонов займе вакантную посаду начальника управления следшего комитета по Гродинской области. Узброеные силы провели тренировку по перехвате поветренных целей, поведомили в пресс-службе Минобороны. Удакладняется, что подчас вучения выкарыстовывались реальные летальные аппараты, которые перемещались по небе на разных вышинях и хуткостях. Усе притягнутые до тренировки разлики ракетных подразделений подтвердили высокий уровень готовности до обеспечения непорушности поветренных границ республики. Контрольные цели были своечасово выявлены и умовно сбиты. По данных Белгидромета, 7 жнивня в Беларуси чекается переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди, навальницы. У особных районах град, местами шквалистое взмоцнение ветру. Температура по ветру в ночи от 16 до 24, у день до плюс 35. У областных центрах у пятницу чекается. У Гродня плюс 22-24, у Бресте и Витебску 23-25, у Могилеве 26-28, у Гомелі 32-34. У столицы у ночи плюс 19-21. У день до 24 тепла, короткочасовый дождь и навальница.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шилчик. Па выніках сустрэчы з Александрам Лукашэнкам кіраўнік алжырскага знешнепалітычнага ведомства Ахмед Атаф адзначыў выдатныя вынікі і тэмпы развіцця двухбаковага ўзаемадзеяння. Дыпламат звярнуў асаблівую ўвагу на ход рэалізацыі ранейшых дамоўленасцей.
2: Большое спасибо, уважаемый господин президент. Прежде всего, позвольте выразить чувство радости и гордости, которые испытываю от нашей с вами встречи. Ваш друг, мой президент, господин Абдульмаджид Тыбун, полномочил меня донести до вашего сведения три послания. Первое послание — это послание глубокой дружбы и высокой оценки лично вам, господин президент. Второе послание – его готовность и приверженность работать с вами плечом к плечу, чтобы повысить уровень двусторонних отношений. И третье послание – это высокая оценка той высокой динамики двусторонних отношений, которая наблюдается после вашей встречи с нашим президентом в декабре прошлого года в Алжире. И он обещает, что будет активно работать над выполнением той договоренности, которая была достигнута с вами о посещении Республики Беларусь в самое ближайшее время.
1: Полковник Уладзімір Голубеў прызначаны намеснікам камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства ўнутраных справ па тыле. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. Раней быў вызвалены ад гэтай пасады і звольнены з ваеннай службы ў запас. З правам нашэння ваеннай формы адзення і знакаў адрознення полковник Віталь Наркевіч. На нацыянальным алімпійскім стадыёне «Дынама» завершыўся адкрыты Кубак Беларусі па лёгкай атлетыцы.

0: палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю каля мікрафона Данута Анчелеўская. Лета – выдатны перыяд. Не толькі магчымасць адпачыць, аздаравіцца, але гэта значыць, што у дзяцей і моладзі шмат вольнага часу. А чаго іх неабходна асабліва засцерагчы? У якія непрыемнасці яны могуць трапіць? Аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, прокурор Кобрынскага района Сергей Мяшэчка. Вітаю!
2: Добрый день.
1: Пачнем з сур'ёзнага, аб крымінагеннай абстаноўцы. Як у нас увогуле, вось, з пункту гледжання прокуратуры?
2: Как в целом по республике, так и отдельно в Кобринском районе наблюдается за последние 30 лет уже тенденция к стабильному снижению преступности в целом. И сегодня мы, я считаю, побороли такие виды преступлений, как кражи, хулиганство в общественных местах, но не смогли побороть преступность, связанную со сбытом наркотиков и преступлениями, совершенными в сети интернет. Ну, с этой целью делается в республике много, меняется законодательство с учетом реалий современных, и различные механизмы используются для того, чтобы пресечь и усложнить, так скажем, преступную деятельность лицам, которые пытаются завладеть денежными средствами граждан.
1: Калі казаць вось пра интернет, увогуле, як у вас...
2: Хотелось бы отметить, что такой вид преступности, как завладение денежными средствами через так называемое телефонное мошенничество, как всегда, непосредственно связано с необходимостью передачи денежных средств вот, потерпевшим злоумышленников. И вот на этом этапе у нас четко скоординирована деятельность с правоохранительными органами, это сотрудничество органов внутренних дел, мы стараемся непосредственно по горячим следам задержать преступников. И благодаря вот таким слаженным действиям, их задержанию удалось, так скажем, раскрыть несколько преступлений благодаря задержанию курьеров. Избрание меры пресечения в виде содержания по страже в отношении них, так скажем, способствует и установлению иных причастных к этому лиц, и возмещению ущерба, так как лица, которые находятся под стражей, они охотнее возмещают средства потерпевшим. Вот из последнего примера было задержание курьера, который представился работником букмекерской конторы, говорил, что приехал к нелегальному клиенту одной из букмекерской контор, у него есть договор по, так скажем, перевозке денежных средств, и не смог он объяснить, почему вот клиентом букмекерской конторы является пожилая женщина, которая говорила определенные кодовые слова при передаче денежных средств. Поэтому он был задержан. После этого он охотнее стал сотрудничать со следствием, рассказал, кому он в дальнейшем передавал денежные средства. Было установлено еще два звена преступной группировки. И в последующем действия данных лиц были квалифицированы как мошенничество, совершенное в составе организованной группы. Три лица были задержаны, заключены по стражу, возместили до рассмотрения дела судом в полном объеме причиненный ущерб свыше 40 тысяч рублей пожилому человеку, пенсионерке. Но, несмотря на это, с учетом тяжести совершенного преступления, получили сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, реального лишения свободы в исправительной колонии.
1: Ну вось, ведаем мы, што часцяком вось гэтыя зламыснікі, яны выкарыстоўваюць у якасці кур'ераў і непаўналетніх, так?
2: Безусловно, возможность легкого заработка привлекает и несовершеннолетних, которые, ну, в принципе, еще не могут, скажем, сопротивляться каким-то таким предложениям, и прокуратурой, и другими правоохранительными органами ведется полномерная работа по разъяснению ответственности за сотрудничество с такими преступными группами, и в том числе, особенно это сегодня актуально, когда в сетях, в Телеграме, например, имеются группы, которые приглашают получить большие заработки в сети интернет сомнительными действиями. Задержано, к счастью, среди них нет несовершеннолетних. В Кобрине три лица, которые наносили на домах с помощью трафаретов адреса интернет-магазинов, которые занимаются реализацией психотропных веществ путем размещения закладок. Эти лица были задержаны, возбуждено уголовное дело. Также их действия были квалифицированы по части 4 статьи 328 как пособничество сбыту наркотических веществ, незаконному обороту наркотиков. Наказание за данный вид преступления свыше 10 лет лишения свободы, как правило.
1: Но вы отрабатываете, что все вот эти моменты, так, и злочинство с использованием интернета, и в угле лета, и незаконный оборот наркотиков, все, оно может в том лику и оказывать негативный уплыв и на детей в плане утягивания их в эту вот злочинную деятельность.
2: Когда человек не занят, он стремится чем-то занять, и не всегда, если родители, так скажем, либо различные учреждения не занимают ребенка, найдутся те, кто его займет, так скажем, деятельностью, которая не является совсем законной. Поэтому в регионе и в целом по стране ведется планомерная работа по занятости несовершеннолетних в летний период, чтобы детям было интересно, чтобы они получали положительные эмоции и занимались в том числе общественно полезным трудом. Ну и хотелось бы также обратить внимание, что вот с наступлением жары участились по республике случаи выпадения из окон. Имеются случаи, когда попадают малолетние дети, оставленные без присмотра, в открытые люки, поэтому прокуратурой на постоянной основе анализируется ситуация в регионах, обращаются внимание на такие моменты соответствующих служб. В средствах массовой информации доводится до общественности, так скажем, рекомендации информировать во всех случаях, когда они видят опасность. Это в том числе на детских игровых площадках, неисправность оборудования, для того, чтобы при использовании, так скажем, мер прокурорского реагирования, либо иными путями данную опасность незамедлительно устранить, чтобы дети не пострадали.
1: Ну, тогда давайте сделаем некое подгуление, чтобы вы пожелали нашим слухачам.
2: Хотелось бы обратить внимание родителей, не оставлять без присмотра маленьких детей, а дети постарше прививать любовь к труду, к спорту, к здоровому образу жизни и к родине.
1: А дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер – прокурор Кобринского района Сергей Мяшечко. Я ж Данута Антилевская. На этом развитываюсь самыми лепшими пожеланиями.
0: Столичный гость.

сильнее тех, кто с мечом. Задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе света.

0: Rock Life по-русскому.
1: Rock Life по-русски. Алексей Гаршанёв. Кукрыніксы. Наследие. Концерт с симфоничным оркестром. Сам музыкант был вельми уражены этой программой. Гэты запис – сапраўдны цуд, кажа Гаршанёв. Тут песни гучать деликатней и монументальней. А еще есть отчуванне паветра и полету. У основе ляжит мелодия, а галоўная дзеючая особа – симфоничный оркестр. Гэта свято для нас. Феерия. Я улюблены у гэтай аранжировки. Сапраўды, сам гурт Кукрыніксы симфоничны по своей сутности. Бо у основе яго материалу ляжит гатычная эстетика. Вельми органичная для таких аранжировок. Протягиваем отрымлівать асалоду, вяртаемся на концерт.

0: Реклама на радио столицы.
1: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Рок-лайф по-русски.
3: Рок-лайф по-русски. Алексей Харшанёв. Кукрыниксы. Наследие. Концерт с симфоничным оркестром. Гурт Кукрыниксы стал одной из самых знаковых групп на рок-сцене. Нават не глядячи на то, что Алексей Харшанёв распустил коллектив, их песни слухают, ведают и любят тысячи прихильников по всем свете. Коли люди прониклися этой творчестью, коли знайшли у гэтым нечто свое, аккуратно дыхают на его, як на свечку, значит, гэта магия. Так казал музыкант. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по жизни только якостная музыка.

0: Спасибо, друзья, что мы вместе. Спасибо вам, что вы здесь. Мы еще обязательно встретимся. Это наша первая, но совсем не последняя работа с симфоническим оркестром. Сделаем еще не одну программу. Спасибо, друзья, за сегодняшний вечер, что вы с нами. Спасибо.
1: ВК группы «Пошук», радио «Столица».

слова, их так много, и моя голова смысл теряет, дает течь, хоть нафиг с плеч не догоняет, о чем идет речь. Кто знает, вдруг на мне не моя голова перебирает не мои вопросы, мысли и слова. Ну тогда руби с плеча совсем, хотя стоп, это я сгоряча, ведь я в нее ем.

все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь. Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.